0: Есть мир 3, протяжка.
1: Нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Тут зовер het eerste uur van Back to Basics. Straks is deel 2. Eerst nieuws en weer.